radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, стань скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

Ка-чинг. Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Радио 7.ру. Все самое интересное в один клик.

0: Москве 7 часов утра. И первые утренние новости прямо сейчас у Дианы Макеевой. Поприветствуем.
1: Доброе утро. Крупные банки в России повысили ставки по вкладам на 3 месяца после июньского заседания Центробанка. ЦБ в июне уменьшил ключевую ставку до 14,25% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила при этом пауз в процессе смягчения денежно-кредитной политики. Средняя ставка по депозитам на 3 месяца на этом фоне выросла по состоянию на 3 июля до 13,5% годовых. Еще 19 июня она была равна 13,44%. Такие изменения произошли в 20 крупных банках страны. При этом ставки по вкладам на более длительный период снижаются. В России может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ на портале госуслуги. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Сейчас региональные конфликтные комиссии принимают и рассматривают апелляции в электронном виде, соблюдая требования по защите персональных данных. Параллельно Минцифра и Рособорнадзор переводят систему государственной итоговой аттестации на платформу Гостех. На ее базе в дальнейшем может появиться сервис для работы с апелляциями по результатам экзаменов. Россия и Танзания возобновили прямое авиасообщение. Самолеты будут летать 3 раза в неделю, а путь из столицы до Занзибара займет около 8,5 часов. В ассоциации туроператоров считают, что прямые рейсы могут заметно увеличить поток российских туристов. По оценке экспертов, Танзанию ежегодно смогут посещать до 80 тысяч путешественников из России. Одним из главных направлений остается Занзибар. Его выбирают ради пляжного отдыха и экскурсий. Туроператоры советуют заранее уточнять особенности побережья, поскольку во время отлива купаться на некоторых пляжах бывает сложно. В Министерстве труда не видят препятствий для перехода на 4-дневную рабочую неделю. Это можно сделать уже сейчас, без внесения изменений в законодательство. Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, Трудовой кодекс позволяет работодателю и работникам согласия сторон перейти и на 4-дневный, и на 6-дневный график работы. Это можно сделать с помощью коллективного договора или соглашения с конкретным сотрудником. Идея о переходе на 4-дневный график работы регулярно всплывает в России. У нее есть как сторонники, так и противники.
0: Ну что, Диан, ты-то как?
1: Мне 4, хоть 6.
0: Правда?
1: Правда.
0: Ну смотри, в субботу...
2: Мне 3, пожалуйста.
0: Мы что заказываем сейчас, скажите?

0: Анна Молодцова.
1: С добрым понедельничным утром, друзья. Здравствуйте, да. 6 июля, кстати, на календаре, так на всякий случай, знаете, чтобы сориентироваться. Но главное следующее. 4 часа мы вместе, 4 часа слушаем музыку, играем и, конечно, обсуждаем что-то актуальное.
2: Да, актуальное такое сегодня, очень приятное на самом деле. Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя.
1: Да, и вот в понедельник мы решили взять именно такую тему, знаете, чтобы поностальгировать.
2: Почему нет?
1: Да.
2: Ваш первый поцелуй сегодня будем вспоминать, так что рассказывайте, мы с удовольствием почитаем.

0: Every Breath You Take от Police на радио 7 на Семи Холмах. Мы, впрочем, говорим Police, подразумеваем Sting. Говорим утро, подразумеваем, что что-то мы могли проспать. А вот Света не проспала. Главное интернет-событие прошедшей ночи сейчас.
1: Да там на самом деле уже не одна прошедшая ночь, Нью-Йорк не спит, все отмечают свадьбу Тейлор Свифт. Это же просто свадьба года, свадьба века, как ее только не называют.
0: Горько, ребят, что
1: здесь, горько, да, что ж поделать-то. Давайте так, вот когда платье невесты будет опубликовано, и мы тогда вот расскажем прям полную историю. Понятное дело, что и Джей Ло была, и Джиджи Хадид, и Селена Гомес, и, в общем, многие-многие звезды присутствовали, и их фотографии-то, конечно, уже есть. Ну, а самое главное, мы с вами пока еще не видели, и многие удивляются, это ж как так засекретить нужно было мероприятие, чтобы ни одна фотография невесты не утекла в сеть. Представляете? Так, ну и еще одно очень громкое дело. Гарри Стайлс, наш любимый, установил новый рекорд по количеству концертов на стадионе Уэмбли. И он обошел Тейлор Свифт, пока та отмечала свадьбу. 4 июля музыкант отыграл 12-й концерт на стадионе в рамках своего тура.
0: Ничего
1: Изначально
0: себе.
1: Планировалось 6 выступлений. Но из-за высокого спроса организаторы добавили еще 6 дат, и в итоге стал артистом с наибольшим количеством концертов, отыгранных на Уэмбли за один год.
0: В мире вообще за все время.
1: Да. До этого этот рекорд был у Coldplay, у них было 10 концертов, а также музыкант провел на Уэмбли наибольшее количество шоу в рамках одной презентации среди сольных исполнителей. До этого лидерство было у Тейлор Свифт.
0: То есть до сих пор стадионные концерты приветствуются, их ждут,
1: Sold out.
0: А сколько человек?
1: Вот это я не уточнила. Но это Уэмбли большой стадион.
0: Уэмбли большой, друзья, тот самый легендарный Уэмбли, да, где выступали там Брайан Адамс, Куин, ну, Тина Тернер, вот эти все звезды великие. Это, кстати, не тот сейчас Уэмбли, он же перестроенный. Но Харри Стайлз тот же самый. Слышишь, да, под эту песню так двигается класс. Весь стадион, да? Круто. Ну, молодец, слушайте, что, поздравляем.
1: Так, ну что, еще одно добавлю, очень забавная новость, позвольте. Мини-пик, хорошо начинается, мне кажется, разрушил брак москвичей. В общем, подаренная на годовщину Хавронья, так звали Хрюшу, за 2,5 года выросла, мини-пик, да, помним, до 50 килограммов, заняла квартиру и супружескую кровать, после чего жена поставила ультиматум. Муж выбрал свинью. Теперь пара разводится. Я не знаю, что добавить.
0: Может, свинья готовит лучше. Ну, подождите. Ну, мы не знаем, почему он выбрал. Может, наконец-то он вздохнул, думает, ну, наконец-то повод развестись появился. Может, он друзей попросил, подарите свинью, пусть она вырастет, я готов потерпеть год. Может быть, так все было. История великолепная. Из нее даже можно будет как-нибудь придумать тему, но об этом позже. И позже, друзья, но тут уже буквально через несколько минут наш гороскоп для вас. Дождитесь.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: И это Beloved на радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 20 минут. И прямо сейчас, друзья, обещанный гороскоп.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, понедельник. Знаки огня. Сегодня грань между вашими мыслями и реальностью станет пугающе тонкой.
0: Особенно, если не выспались.
2: Точно. Овны, львы и стрельцы, вселенная будет отзеркаливать внутренние образы. Поэтому следите за тем, что рисует ваше воображение.
0: Знаки земли. Понедельник потребует от вас стать хранителем тишины. Тельцы, девы и козероги, отсутствие суеты позволит вам услышать нечто важное.
2: Знаки воздуха. Сегодня информационное поле вокруг вас будет насыщено символами, так что близнецы, весы и водолеи, не ищите прямых ответов. Истина будет скрыта в намеках и совпадениях.
0: Знаки воды. Вас ждет день, когда прошлое и настоящее соприкоснутся. Раки, скорпионы и рыбы. Не пытайтесь анализировать это столкновение. Просто позвольте ему случиться.
1: Утро на семи холмах.

Конечно, Имбрулия. Наталья Имбрулия, You Turn на радио 7 на Семи Холмах. Ну и, наверное, после каждой песни вы можете говорить, ну, конечно, это она, конечно, это он, конечно, это они. Ну вот, например, она совсем скоро с нами, Селин Дион.

0: Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
1: Доброе утро. Материнский капитал в следующем году может составить порядка 767 тысяч рублей на первого ребенка. За второго выплата достигнет почти 1 013 000 рублей, при условии, что средства за первого не получались. Если семья воспользовалась данным правом, то доплата за второго ребенка составит примерно 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в Госдуме. По словам депутатов, сейчас назвать точную сумму выплат невозможно, однако можно сделать предварительный расчет. Ранее в Госдуме призвали преобразовать программу материнского капитала в бессрочную меру поддержки. В Общественной палате предложили ввести праздничные выплаты ко Дню семьи, любви и верности. Выплаты должны быть с учетом количества детей. И это будет еще одна из важных мер поддержки многодетных семей. Общественники подчеркивают, что данная мера позволит государству продемонстрировать особое отношение к многодетным родителям. Это и поддержка, и дань уважения. День семьи, любви и верности – праздник в России, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Праздник был утвержден президентом в 2022 году. Эксперты назвали последствия заправки некачественным топливом. Специалисты отмечают, после заправки плохим бензином машина может терять мощность, двигатель начинает работать нестабильно, а при разгоне появляются рывки. Кроме того, может вырасти расход топлива и возникнуть сложности с запуском двигателя. Последствия не всегда проявляются сразу, некоторые детали могут изнашиваться быстрее обычного. При появлении таких признаков водителям советуют прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться на диагностику. Также рекомендуется сохранять чеки с АЗС, поскольку они могут понадобиться при разбирательстве и обращении за компенсацией. Аэрофлот запустил прямые рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Новое направление будет способствовать укреплению деловых, промышленных и туристических связей между Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня.
2: Радио 7.

0: Сэм Смит и Хелвин Харрис и Promises на радио 7 на Семи Холмах. В столице, опять же, давайте, семерок много не бывает. 7:37, и давайте перейдем к первым комментариям по теме.
1: Напомню, сегодня с удовольствием буду это делать. Всемирный день поцелуя отмечается сегодня. Если вы еще на работу не ушли, то самое время поцеловать свою вторую половинку. А потом, когда найдется минута, обязательно заходите в наши соцсети и оставлять комментарии. Наталья пишет: первый поцелуй в парке Горького. Весна, вечер. Я думаю, сегодня нужно нам с тобой почаще музыку какую-нибудь романтическую такую включать.
0: Общем, я могу поменять. То есть мы будем говорить на какой-то медленной, красивой музыке. Хочешь, на каждом выходе?
1: И уснем. И уснем. Мне было 16 лет, с тех пор прошло почти 30, но до сих пор сердце ёкает, когда прохожу мимо этой лавочки.
0: А представляете, и у него. И вот когда-нибудь вы будете идти, и у вас маршруты совпадут, и время совпадет. А, вот это сюжет для фильма. Классно
1: вот
0: же?
1: Вот это да!
0: Да, умею.
1: Красиво. Угу.
0: А, мне больше нравится голосование. Вот, друзья, к этой минуте более 50%, а это подавляющее большинство, проголосовали за пункт «Даже вспоминать не хочется». Я с вами, братья и сестры, я поставил галочку туда же. Это было плохо, мне не понравилось, и я не хочу об этом вспоминать.
1: Смотри, в поддержку комментарий Ирина пишет: первый поцелуй с первой любовью. Казалось бы, мне 15, ему 19, но я почему-то не помню ни трепета, ни волнения, а только страх и недоумение. Было как-то не очень приятно, вот. Но вот потом, когда через несколько дней случился второй поцелуй, я все поняла. Уже было волшебно.
0: Так, сообщение от Мэнни. Ну, мужчина, видимо, пишет: нам по 14, и это было ужасно. Мы не рассчитали, мы не рассчитали скорость и ударились зубами. Было очень смешно, но больше пробовать не стали. И теперь просто мы лучшие друзья, соседи, с этой девушкой дружим 22 года до сих пор. И Евгений далее заряжает очень хорошую шутку и пишет: записываем. Зубы — это граница френд-зоны.

0: Это правда тонко, хорошо.
1: Тонко, да, да, Евгений, да, да. Спасибо.
0: Слушайте, я подпишусь под комментарием Ольги, потому что когда мы озадачили себя данной темой, я лично не смогла вспомнить свой первый поцелуй. И Оля пишет, вообще не помню, где, когда и при каких обстоятельствах.
1: Значит, это было неплохо. Не помню. Свет. Ну, неплохо, значит, было.
0: Ну, видимо, было настолько, что...
1: Не минус, не плюс, а вот...
0: Ну, никак.
1: Как-то никак, да. А как это было у вас, друзья? Рассказывайте в наших соцсетях про тот самый первый поцелуй. Может, фотографии есть, но я не знаю. Вдруг вы молодой человек совсем. В общем, автору лучшего комментария очень приятный подарок от Радио 7 в финале «Утро на семи холмах». Всем удачи!
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Лондон Бит на радио 7 на Семи Холмах, в столице 7.45. Ну и прямо сейчас, друзья, давайте кого-то с чем-то поздравим.
1: И главное, ведь есть кого, человека вы этого знаете, видели, многие даже любят, как мне кажется.

0: сначала, а потом уже назовем имя. Американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер. За свою актерскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Ну и тут уже можно перечислять. Здесь и «Неудержимые», и «План побега», и «Рэмбо», и, конечно, «Рокки». И говорим мы о Сильвестре Сталлоне, о прекрасном Сильвестре Сталлоне.
1: Надо было еще упомянуть факт про отца дочек красоток. Ну ладно.
0: Ну ладно, да. Ну, да. Так, смотрите, 12 июня 2011 года за заслуги в популяризации бокса был введен в международный слав боксерской славы. Вот как. Еще что интересного нашла. Во-первых, из-за травмы при рождении у него поврежден лицевой нерв, и привело это, собственно, к тому, что определенная часть, да, нижней губы не работала, и поэтому он всегда очень так харизматично выглядел. Преодолеть трудности с речью, это же влияло на речь, ему помогли занятия в школьном театральном кружке. Вот это прям очень мило. Испытание бедностью прошел у нас молодой человек. Перед тем, как прославиться, Сталлоне так нуждался в деньгах, что был вынужден продать собаку, любимого бульдога Баткаса. За $50 он его продал, так как не мог прокормить. Ну а позже, нашла, смотрите, какая история случилась, заработав первые большие деньги на Рокки, он выкупил собаку обратно за $3000.
1: Собака ему это не простила и грызла тапки, да?
0: Не знаю.
1: За то, что он так с ней поступил. Что касается Рокки, да, это легендарная штука. Давайте еще один саундтрек послушаем. То есть изначально, когда Свет только рассказывал, это был саундтрек к самой первой части Рокки, заглавная. Ну и потом был тот самый Eye of the Tiger от группы Survivor, который вот прям Сталлоне специально попросил записать для фильма. И вот эта песня в хит-параде Billboard провела на первом месте 6 недель. Понимаете, да?
0: Да!
1: А вот теперь продолжай, Свет.
0: Так, еще у Сталлоне есть очень интересная традиция. У них 5 детей с его женой, и интересно, что все их имена, всех детей, начинаются на букву «С». Ну, там София, Систин, Скарлетт, а также Сейдж и
1: Подожди,
0: Серджио.
1: Ты дочь Сталлоне, что ли, Свет?
0: Ну, по факту могла бы быть хотя бы одной буквой практически.
1: Ну, на букву «С», да.
0: Ну, да. Еще он, конечно, является рекордсменом антипремии. Правда, говорит, что я к этому довольно легко отношусь. Там он получал «Золотые малины» за неудавшиеся роли, ну, как считали критики. Ну, а еще Сталлоне серьезный живописец. Он выставляется в картинных галереях, рисует достойные картины.
1: Ну что ж, Светлана Сталлоне, спасибо вам за информацию, друзья. Если и у вас сегодня день рождения, ну теперь уже будете знать, что вы со Сталлоне в один день родились. Ну и, конечно, мы вас всей страной с днем рождения поздравляем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Эми Макдональд и ее «This is the life» на радио 7 на Семи Холмах. Еще больше прекрасной музыки впереди. Ну а в новом часе, в который мы шагнем уже через 9 минут, друзья, наша новая игра «Музыка лета». Если вы хотите выиграть замечательный бокс, прям такая вещь, полезнейшая, красивейшая, на которую вы можете посмотреть в наших соцсетях. Так вот, бокс для пикника. Пожалуйста, заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и заявки на игру оставляйте. До конца этого часа с нами танцевальная коллекция Радио 7, 752 в столице. С добрым утром.
1: Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением Радио 7. Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений Радио Хаб, устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой Радио 7 прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир Радио 7. Радио Хаб. 12+. Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
15: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы, ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее. 12+.

0: Москве 8 часов утра. Прямо сейчас Диана Макеева с новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ограничения на полеты полностью сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. В настоящий момент оба аэропорта возвращаются к штатному режиму работы и восстанавливают график полетов. Временные ограничения на прием и отправку самолетов объявили во Внуково и Домодедово минувшей ночью. Авиагавани выполняли рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Сегодня в Госдуме стартует последний рабочий месяц весенней сессии всего 8-го созыва. За две пленарные недели депутатам предстоит рассмотреть несколько десятков законопроектов второго чтения. Среди них, в частности, инициативы, связанные с обороной и работой силовых ведомств и поддержкой участников СВО, а также поправки о продлении гаражной амнистии и расширении перечня целей благотворительной деятельности. Ожидается рассмотрение правительственных поправок ОАП, усиливающих ответственность за правонарушения в сфере гособоронзаказа. Последнее заседание Думы, на котором депутаты подведут итоги своей пятилетней работы, запланировано на 27 июля. Минпросвещение планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек для детских садов. Сейчас сертификация носит добровольный характер. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В министерстве хотят, чтобы игрушки соответствовали требованиям безопасности, учитывали традиционные ценности и выполняли воспитательную роль. Кроме того, при выборе продукции приоритет планируют отдавать российским производителям. Институт русистики назвал 5 самых длинных слов в русском языке. Они насчитывают от 29 до 55 букв. Самым длинным зафиксированным словом русского языка на сегодняшний день считается тетрагидропиранил, циклопентил, тетрагидроперидопиридиновые. 55 букв. Спасибо.
0: Диана.
1: В список слов рекордсменов также вошли вода, грязи, торфопарафинолечение, тифло-сурдо-олигофрен-педагогика, при высоком многорассмотрительствующий, 35 букв. Как пояснили специалисты, это слово относится к старинной официальной деловой лексике. В 18-19 веках использовалось при обращении к высокопоставленным лицам. А вот тут, Дим, я тебя попрошу о помощи.
2: Давай,
1: да, химический
2: давай.
1: Термин.
0: Вдохнули, выдохнули и погнали. Гидразинокарбонил, метил, бром, фенил, дигидробензодиазепин. Опа!
1: Ура!
2: Воу!
1: 50 букв.
0: Да? Мига. Спасибо, спасибо. Обращайтесь, браво. Диана, приходи еще.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Радио 7. 6 июля на календаре, друзья, и мы с вами в новом часе «Утро на семи холмах», где, как всегда, у нас с вами практически 60 минут на чудесную музыку, на нашу новую игру, между прочим, «Музыка лета», которая состоится буквально в ближайшие 10-15 минут. Заявки присылайте прямо сейчас на сайт radio7.ru. И, между прочим, победителю мы вручаем великолепную корзину для пикника. Да, как она выглядит, мы со Светой снимали видео на прошлой неделе. В общем, в соцсетях наших легко можете найти, как это великолепие выглядит. Главное, оставляйте заявки, забирайте свою корзину.
2: Так, ну а еще этот день, он полностью отведен для поцелуев. Я уж не знаю, на работе ли вы или дома, но можно попробовать. В любом случае, мы отмечаем Всемирный день поцелуев, вспоминаем ваш самый первый поцелуй. Рассказывайте в наших соцсетях.

0: Это Селин Дион добавляет нам с вами утреннего оптимизма. That's the way it is на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы добавим утренней ностальгии. Отправляемся в соцсети за комментариями по вот этой теме. Муа!
1: Вообще, на самом деле, можно же по-разному относиться к этим самым первым поцелуям. И несмотря на то, какими они были, хорошими или плохими, можно вспомнить свои вот эти ощущения и ими поделиться. Если вдруг вы хотите не ощущениями делиться, а хотите целоваться, ребята, все в Москву.
0: Что
1: Москва
0: там?
1: Будет ставить сегодня рекорд по самому массовому поцелую.
0: Где?
1: Смотрите, в честь вот этого самого Всемирного дня поцелуя нужно будет в фудмоле 3 вокзала депо, знаем где это, да? Собираться в 18 часов. Ну а для участия еще нужно пройти регистрацию, но это несложно, это молниеносно гуглится, я проверила. В общем, будет ставиться рекорд, и организаторы предлагают всем присоединиться.
0: А там будут победители, или это просто, ну,
1: не массовый, типа, самый массовый поцелуй. И они еще, знаешь, так интересно пишут: берите свою вторую половинку или приходите сами.
0: А, то есть кто-то да попадется в твои сладкие сети, да, в этом смысле.
1: Получается так.
0: Хорошая история.
1: Хорошая, во сколько, 18? 18 часов.
2: Ладно,
1: сыграйте.
0: Мария пишет. Поцелуй был не совсем настоящий, но очень запомнился. Мне 11 лет, зима, школа, многие девочки уже красились и завивали челку. А это 1998 год, и девчонки поймут, о чем я. Завивали челку. Свет завивала челку?
1: Ну, мы же ее ставили вот так вот, знаешь, когда она так, ну, как сказать, волной.
0: Как козырек.
1: Да, да, да, такой, волной
0: закругленно.
1: Стояла.
0: Все, я понял, что все вспомнил, ага. А я, пишет Маша, лопоухое недоразумение. Не знаю, как вышло, но самый популярный одноклассник завел меня под лестницу, поцеловал и убежал так быстро, как умеют только 11-летние мальчики. Больше между нами ничего подобного не было. Зачем все это произошло, мне не ясно до сих пор. Но видите, как запомнилась? Классная история, кстати,
1: да.
0: Хорошая.
1: Катерина пишет, это было в деревне после дискотеки с завидным женихом. Вот самым-самым. Мне было 14, причем целенаправленно шла к этому шагу, но оказалось, не как в романтических фильмах. Ну, ты вот мокро как-то. В общем, я была разочарована. Ну, вообще, как это можно романтизировать? В общем, с парнем после этого рассталась, а то еще захочет повторить.
0: А начало было хорошее, да?
1: Да,
0: в деревне,
1: да,
0: после дискотеки, если еще на мотоцикле Яву увез потом в поля, ну тут вообще все звучит идеально. Знаете, если в поля идти или куда-нибудь там на отдых, то только с корзины для пикника, именно ее вы выиграете уже через 3,5 минуты здесь на Радио 7. Если вдруг до сих пор заявку свою не отправили, сделайте это прямо сейчас. Radio7.ru.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Римон или Риамон. Прекрасная группа в том смысле, что можете называть ее как хотите, и все будет правильно. Вот у нас Владимир Пахомов любит подобные штуки. Но, тем не менее, песня однозначно называется «Tonight», и мы однозначно прямо сейчас разыграем великолепную корзину для пикника в нашей новой игре.
1: Музыка лета на Радио 7.
2: Насколько понимаю, у нас сегодня дебют. Мария из Иркутска играет впервые. Друзья, вы тоже не стесняйтесь, оставляйте заявки, как только мы говорим о том, что будем играть. И, возможно, именно вы станете следующим участником. Мария, здравствуйте!
3: Привет, привет,
2: Иркутску.
0: Ну, Иркутску доброго дня,
2: конечно,
0: соответственно.
2: Да.
0: 13 часов 13 минут.
2: Коротенько спрошу. У нас сегодня Всемирный день поцелуя. Вы с кем-то уже сегодня целовались?
3: Ребята, очень плохо слышно.
2: С кем целовались, спрашиваю. На сегодня Всемирный день поцелуя, Мария.
3: Прекрасно.
2: Так, вопрос, видимо, не расслышала со второго раза. Дай бог с ним.
3: Да-да-да, я не поняла, очень плохо слышно вас.
0: Хорошо, у вас так, есть приемник под рукой, Мария? Сделайте погромче, у нас услышали.
3: Ну, приемник под рукой, но он отключенный.
0: А, понятно.
2: А, ну сейчас, Дима, вы услышали, хорошо. Может, это я просто...
3: звук?
0: Да, чуть громче, ну просто, чтобы вы слышали нас еще и по радио.
2: Ладно, давайте переходить к игре, а то мы сейчас...
3: Сейчас, одну секунду.
0: И такая ушла. А у меня в другом полгода кабинете сейчас, в следующем крыле.
2: Так, лед, сделай погромче.
0: Ребят, ну все там у вас, все, я готов. Все, теперь нормально, слышно, все хорошо?
3: Да, все прекрасно, слышу вас.
0: Поехали тогда, Мария.
2: Так, итак, Мария, у нас для вас есть летний хит в музыке лета. Это сегодня «Макарена». Прекрасная песня, которую мы все знаем. А на самом деле, та самая легендарная «Макарена», которую мы вот действительно все знаем, это ремикс, чтобы вы знали. Оригинальную композицию дуэт «Лос Дель Рио» записал в 1993 году на испанском языке, и она стала популярна только в Латинской Америке.
0: Ну и затанцевал весь мир, включая Россию, лишь 3 года спустя, в 1996 году, когда американский проект Bayside Boys выпустил ремикс с добавленными английскими куплетами, ну, в смысле, на английском языке.
2: Да.
0: И они привлекли к записи музыкантов из Лос Дель Рио, и те, конечно же, согласились. И вот вышедшее следом музыкальное видео запустило тот самый макаренный бум. Помните танец, когда надо руку на локоть, на другой покрутить всеми частями тела? В общем, композиция влетела в чат Billboard и оставалась на вершине аж 14 недель. Ну и теперь, собственно, игра, Мария. Что же еще примечательного произошло в 1996 году? Что? Света вам сейчас даст варианты ответов.
2: Итак, у нас для вас 3 варианта. Первый. Родилась певица и актриса Зендея. Второй вариант. Была официально зарегистрирована компания Google. Ну и 3-й вариант. В США состоялась премьера телесериала «Звездный путь». Сегодня очень легко. Ну вот просто если
0: я
2: так...
0: Я бы не угадал, кстати. Вот
2: да
0: зря ты говоришь, что очень легко,
2: ты?
0: Я бы не угадал.
2: Ну перестань. На самом деле ничего сложного.
0: Ладно, Мария,
3: сейчас надо подумать.
0: Пожалуйста.

0: Думайте. А вам, когда, вам когда перезвонить?
1: А можно второй вариант, еще раз вопрос?
2: Я лучше все вот. Три повторю.
0: Давай.
2: Я три повторю на всякий случай, чтобы вы обратили внимание на какой-нибудь другой. Так, первое. Родилась певица и актриса Зендея. Второй вариант. Была официально зарегистрирована компания Google. Ну и третий вариант. В США состоялась премьера телесериала «Звездный путь».
0: Мария, что выбираете?
1: Ну, я за Зендею.
0: За Зендею?
1: Я за Зендею.
0: И правильно, да, и хорошо,
2: да,
0: и
2: да
0: правильно.
2: Да все за Зендею! Абсолютно верно. Именно она родилась в 96-м году. Компания Google была в 98-м году. А вот «Звездный путь» — это 1966 год аж. Так что мы вас поздравляем. В Иркутск отправляется наша прекрасная картина для пикника, для вашего самого яркого, красивого музыкального лета.
0: Какая вы довольная, Мария.
2: Да,
0: приятно послушать.
2: Спасибо.
1: Это вообще прекрасный подарок.
0: Отлично. Мы вас еще раз поздравляем. В Иркутск действительно отправляется это великолепие. И как оно выглядит, друзья, вы можете еще раз повторим посмотреть в наших соцсетях. Мы со Светой снимали для вас видео. Следующая игра завтра, примерно в это же самое время. Потому что от летних хитов устать невозможно. Ну и Макарена прямо сейчас.
3: Музыка лета на Радио 7.

Да, друзья, все самые летние хиты здесь, на радио 7 на Семи Холмах. Ну и совсем скоро с нами Everything But The Girl, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно» в Москве. 8:21. С добрым утром!

Everything But Girl Missing на радио 7 на 7 холмах. Далее, как всегда, только лучшая и любимая музыка. И совсем скоро с нами Селена Гомес. А еще та самая тема из фильма «Танец. Вспышка» от Айрин Кара. И уже через пару минут норвежский триумф, ну, помимо, конечно, победы на чемпионате мира по футболу, группа «Аха».

0: 8:29 в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах. Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
1: Доброе утро. Материнский капитал в следующем году может составить порядка 767 тысяч рублей на первого ребенка. За второго выплата достигнет почти 1 013 000 рублей, при условии, что средства за первого не получались. Если семья воспользовалась данным правом, то доплата за второго ребенка составит примерно 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в Госдуме. По словам депутатов, сейчас назвать точную сумму выплат невозможно, однако можно сделать предварительный расчет. Ранее в Госдуме призвали преобразовать программу материнского капитала в бессрочную меру поддержки. В Общественной палате предложили ввести праздничные выплаты ко Дню семьи, любви и верности. Выплаты должны быть с учетом количества детей. И это будет еще одна из важных мер поддержки многодетных семей. Общественники подчеркивают, что данная мера позволит государству продемонстрировать особое отношение к многодетным родителям. Это и поддержка, и дань.

0: и туристических связей между Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Анкара и What a Feeling на радио 7 на Семи Холмах. Мы вас тоже сегодня спрашиваем. What a Feeling? Что за чувство, когда вы впервые поцеловались? Рассказывайте нам об этом в соцсетях. И автору лучшего комментария мы вручим очень приятный подарок в финале «Утро на Семи Холмах».
1: Ну а в студии появляется наш эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Пишет нам Анна из Курска. Удивилась, когда узнала, что нет слова «займ», а есть «заем». А как же микрозаймы?
3: Очень интересное и непростое слово, у которого все формы, кроме именительного и, соответственно, винительного падежа единственного числа, с и кратким. И только в именительном падеже и, соответственно, винительном появляется «ё», то есть «заем». А дальше во всех формах займа, займу, во множественном числе займы, займов и так далее. И когда у нас везде почти и краткое,
0: ну, то есть, конечно, кажется, да?
3: Кажется, конечно, но если там нет займа, угу, восстанавливаем именительный падеж. Ну, конечно, хочется сказать займ, но нельзя. Надо говорить заем. Поэтому заем, но во множественном числе займы, и, соответственно, микрозаем, и во множественном числе микрозаймы. Все логично.
1: То есть мы потеряли просто букву «ё» в данном случае?
3: Ну да, мы здесь
1: но
3: у
1: она
3: нас...
1: прячется.
3: Прячется, да. Прячется у нас, меняется произношение, соответственно, меняется написание.
0: Спасибо, Владимир. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на «Радио 7».

0: И очень сильно слабела активность в зоне, участвующей в формировании мотивации к действию.
1: Вообще любой мотивации. То есть, если ты вообще хочешь любой. Чего-то добиться в жизни, то фильмы вот эти самые нужно смотреть поменьше. Правильно я понимаю?
0: С одной стороны, да. С другой стороны, добиваться женщин, например, мотивация у тебя появляется, а времени-то гораздо больше уйдет. Да? Ну, получается так.
1: Ну, 4 часа в неделю — это много.
0: Конечно, много.
1: Ты, ну, как-то перебор.
0: Это в день по сколько надо смотреть?
1: Ну, где-то по 40 минут. Ну, если мы не берем выходные.
0: Хорошо считаешь, либо сама смотришь, тут непонятно. Где-то по 40 минут, говорят. Так, ну и в Екатеринбурге в этот день заметили очень интересные лакомства, скажем такое слово, леденцы в виде пельменей.
1: Ой!
0: Да, вот пельмени на палочке. И все подумали, ничего себе, ну наконец-то какая-то заморозка, будем есть что-то вкусное. Но оказалось, что это действительно классические леденцы из сахара и, ну, чего там добавляют еще в леденцы.
1: Ну, понятно.
0: Не готовил, не знаю. Главное, сказали, что это теперь наша фишка такая уральская, да, потому что, ну, знают, что пельмени на Урале — это, ну, главное блюдо. Мол, теперь это будет наш символ. И действительно, их начали покупать очень активно. Причем, как заметили продавцы, вот эти пельмени на палочке пользуются гораздо большим спросом у детей, у родителей, вернее, нежели у детей.
1: Ну,
0: здорово.
1: Угорают родители такие. Просто смешно же.
0: Я представляю, идешь такой по ТЦ, сосешь пельмень, да? И все говорят, вот это да, вот это интересно. Друзья, о чем мы расскажем через 10 лет, что интересного произойдет сегодня, мы пока не знаем. Но вот сегодня, да что там, прямо сейчас вы можете скачать приложение Radio Hub, благодаря которому слушать Радио 7 стало гораздо удобнее. Чтобы не пропустить и эту рубрику, и любимую музыку, и все-все-все, что вы любите на Радио 7. В любой магазин мобильных приложений заходите прямо сейчас, скачивайте Radio Hub, запускайте в один клик и радуйтесь прекрасной музыке. Музыки.

0: Kissmotors.com.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Алло, ну как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+. Вернем.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам.

0: В Москве 9 часов утра. Как всегда в это время, Диана Макеева с новостями. Поприветствуем.
1: Доброе утро. В России рассматривают законопроекты о выдворении мигрантов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе парламентарии продолжат работу над пакетом законопроектов по совершенствованию миграционной политики. Особое внимание уделят расширению списка нарушений, за которые иностранцев, помимо штрафа, ждет выдворение из страны. Среди новых оснований для высылки – дискриминация по признакам пола, расы, национальности или религии, а также неповиновение требованию военного при охране госграницы. Помимо этого, на текущей неделе депутаты планируют выйти на принятие законов, касающихся регулирования трудовой миграции. Ряд документов России предложили

0: пишет, тогда было очень обидно, а сейчас кажется мило. Так что мой первый поцелуй был в лоб.
1: Очень хорошо. Так, каникулы. Летний лагерь. Нам по 11 лет. Вот здесь, конечно, я напряглась, потому что моей дочери 11. Думаю, да неужели?
0: Может, ты
1: чего-то
0: не знаешь.
1: Да, вот в это время что-то может происходить. Так вот, Джордж Майкл в наушниках, в плеере, и этот детский чмок. Ну, в щечку, видимо. Вот такой вот первый поцелуй случился.
0: Ну, вспоминайте, знаешь?

0: красиво.
1: Так,
0: хорошо.
1: Ну что, все готовы? Итак, первая строчка.
0: «Мне хочется дочки твоей глаза». Я знаю эту песню.
1: Знаешь?
0: Да, знаю эту песню.
1: А вот у меня что-то в голове крутится знакомое, но точно знакомый, не вспомню. Знакомый. Ну что там про дочки красивая. Твои глаза?
0: С чего начинается эта строка? Там есть
1: да?
0: в начале.
1: С какого
0: там,
1: вопроса? Есть варианты? Так.
0: Тут даже не вопрос.
1: Вы знаете,
0: случае.
1: Юля ВКонтакте написала, вот знаете, практически правильно, но, Юль, люди ошибаются. И вот здесь ошибочный запрос.
0: Ошибочный, думаешь?
1: Ошибочный да? запрос. Давай вторую строчку.
0: Ладно. Руку девушки по этикету.
1: Пауза.
0: Угу.
1: А все начинают писать тот самый. Вот я говорю, здесь с подвохом был вход. С подвохом.
0: А
1: ну-ка.
0: Ты любишь усложнять нам жизнь на самом деле. Хотя это не ты, Джон.
1: Так, Наталья, ладно, неплохо, но громоздко. Продолжаем. Слушайте, здесь просто. Ну что, третью дадим?
0: Самое интересное, что я не вижу, и только Дима видит варианты. И люди
1: ой, мне так нравится, знаете, класс. Так насыпаются комментарии, здорово, и там, все здорово. Давай
0: хорошо.
1: Еще, ладно, последнюю.
0: Третий. Девушку в губы в первый раз.
1: Но у нас первая ответила Елена, это верный ответ, как поцеловать. Так вот, поцеловать мне хочется, дочки, твои глаза, песня, а люди писали, как поцеловать. И вот прям вот продолжение, можете проверить, сейчас забить. Как поцеловать девушке руку, как поцеловать девушку в губы первый раз. Именно так, Елена, мы вас поздравляем, сейчас с вами свяжемся и расскажем, как до вас долетит приз.
0: Да, с удовольствием это сделаем. В подарок вы получаете, собственно, новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» от редакции Елены Шубиной. Так что с удовольствием проведете пару приятных вечеров за чтением.
1: Ну а мы еще раз говорим, Елена, поздравляем. Игра блестящая.
2: Поисковая строка «Радио 7».

0: особое отношение к многодетным родителям. Это и поддержка, и дань уважения. День семьи, любви и верности. Праздник в России, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Праздник был утвержден президентом в 2022 году. Эксперты назвали последствия заправки некачественным топливом. Специалисты отмечают, после заправки плохим бензином машина может терять мощность, двигатель начинает работать нестабильно, а при разгоне появляются рывки. Кроме того, может вырасти расход топлива и возникнуть сложности с запуском двигателя. Последствия не всегда проявляются сразу, некоторые детали могут изнашиваться быстрее обычного. При появлении таких признаков водителям советуют прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться на диагностику. Также рекомендуется сохранять чеки с АЗС, поскольку они могут понадобиться при разбирательстве и обращении за компенсацией. Аэрофлот запустил прямые рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Новое направление будет способствовать укреплению деловых, промышленных и туристических связей между Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Фаррелл Уильямс и его Happy, ну или счастье, как вам удобнее, на радио 7 на Семи Холмах. А вы нам в соцсетях рассказывайте, счастьем ли оказался ваш первый поцелуй, а может это то, о чем вспоминать не хочется. Кстати, за этот пункт к данной минуте проголосовало наибольшее количество респондентов.
1: Мы
0: отслеживаем, да. То есть в наших соцсетях можете и проголосовать. Ждем ваш комментарий.
1: Ну а в студии появляется наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
0: Поприветствуем.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, у нас короткий вопрос от Сергея из Курска. Каковы основные правила речевого этикета и в чем его суть?
3: Нужно сказать, что основная задача речевого этикета, по сути, состоит в том, чтобы выстроить максимально комфортное общение, взаимодействие со своим собеседником, при этом сохранить его эффективность, например. Mm. Если говорить о конкретных примерах, то вот у нас наш русскоязычный речевой этикет, например, строится на обращении на «вы», потому что сразу переход на «ты» — это довольно фамильярно, не всегда это уместно, корректно и так далее. Ну и, например, еще полезно думать о том, что там повышение голоса, например, это тоже довольно отталкивающий момент. То есть не просто про то, из чего состоит коммуникация, но и как она звучит. Да? Умение доносить свои идеи и мысли спокойным, доверительным, размеренным там, тоном. Или если мы добавляем энергии, тогда это должно быть обоснованно, а не потому, что мы заводимся, как говорится, да, на раз-два, если нас, например, не поняли с первого раза. Уметь объяснять, уметь проявлять эмпатию, уметь вступать вот в это сочувственное, сопереживательное взаимодействие, когда ты понимаешь, что не так, например, и готов своему собеседнику прийти на помощь. Это, мне кажется, база.
1: Спасибо большое, господа. Вы, я достаточно вкратчиво говорю, Татьяна. Всегда можете адресовать свой вопрос Татьяне Барановой на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Tears for Fears и Everybody Wants to Rule the World. Ну, а мы еще снова хотим кого-то с чем-то поздравить и никому нас не остановить.
1: И поздравлять будем французскую актрису театра, кино, телевидения, модель Еву Грин.
0: Ой, хороша.
1: Хорошо, согласна. Родилась действительно 6 июля в семье, на самом деле, с богатыми корнями. Мать ее французская актриса Марлен Жабер, а отец шведский стоматолог. У нее, кстати, есть сестра-близняшка, зовут ее Джой. Ну, а сама от природы, вот для меня это было удивительно, является светлорусой, хотя зрители, вот
0: все я в том числе...
1: Да, она же жгучая брюнетка, вот никак иначе. Там на самом деле намешана кровь, может быть, поэтому вот такое вот есть и во взгляде, во внешности что-то очень-очень-очень притягательное. В мир большого кино ее привел легендарный режиссер Бернардо Бертолуччи. Он был очарован именно ее взглядом и сразу пригласил сняться в драме «Мечтатели». У нее есть необычная фобия, но хотя как можно сказать, необычная, она катастрофически, панически боится высоты.
0: Вот поддерживаем просто, вас,
1: да,
0: Ева.
1: Вот, сильно.

0: Крейг Дэвид и его Walking Away на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы, друзья, через мгновение расскажем, что день грядущий готовит и поможет нам в этом астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Вообще, этот понедельник должен быть хорошим. Раз уж Всемирный день поцелуев, то почему нет?
0: Раз уж мы тут собрались с вами вместе, хорошим и будет. Поехали.
2: Так, знаки огня. Сегодня грань между вашими мыслями и реальностью станет пугающе тонкой. Овны, львы и стрельцы, Вселенная будет, так скажем, отзеркаливать внутренние образы, поэтому следите за тем, что...

0: в морской бой играть вдвоем.
1: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
3: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: российской столице 10 часов утра. Как всегда, Диана Макеева в это время с новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро. В России сегодня начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в Минпросвещение. Приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится до 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест, а решение о приеме оформляется в течение 5 рабочих дней после подачи документов. В России могут ввести выплату за долгий брак. Речь идет о супругах, проживших в браке 50 лет и более. Соответствующее обращение в Минтруд направила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она предложила выплачивать 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. По мнению Буцкой, это способствует укреплению института семьи, повышению общественного признания длительного брака и формированию единого подхода к поддержке семейных ценностей. Парламентария отметила, что в отдельных регионах России такие меры уже действуют. Минздрав планирует внести изменения в личные медицинские книжки, добавив в них графу о гражданстве и поле владельца. Соответствующий проект приказа ведомства оказался в распоряжении РИА Новости. Личная медицинская книжка является обязательным документом для ряда профессий. Она удостоверяет, что у сотрудника нет заболеваний, опасных для окружающих. Такой документ требуется работникам общественного питания, педагогам, вожатым, медикам, фармацевтам, бортпроводникам, сотрудникам сферы красоты и другим специалистам. Злоумышленники ограбили музей ювелирного дела и производства стекла на востоке Франции. Ограбление произошло примерно в 5:30 по местному времени. Охранная сигнализация сработала, однако преступники успели скрыться. Было похищено около 20 ювелирных изделий. Сумма ущерба еще оценивается, но может составить около 4 миллионов евро. Напомню, в октябре прошлого года был ограблен Лувр. Добыча преступников стали драгоценности на 88 миллионов евро. Они забрали украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины.
0: И сейчас где-то во Франции сидит пара супружеская, да, и муж жене говорит, тебе там что, корона не жмет? Да?
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. С добрым утром, друзья!
3: С добрым!
0: Это еще один час утра на Семи Холмах. Да, еще 60 минут мы вместе будем слушать чудесную музыку, поговорим о кино, ну и продолжим обсуждение нашей темы.
3: Да.

0: Крис Ри, его «Looking for the Summer» на радио 7 на Семи Холмах. В российской столице 10 часов 7 минут. Друзья, едем дальше. Снова ваши комментарии по теме.
1: И они такие разные, это комментарии, вот действительно, от любви до ненависти, что называется. От Ирины сообщение. Доброго утра и всем отличного дня. Этот позор. И вспоминать не хочется. В общем, был одноклассник. Сидели с ним за первой партой, оба мелкие очкарики. И наша любовь началась с первого класса. Все время вместе, на переменах и вообще. Мамы шутили на эту тему, по-доброму называли друг друга сваха. Ну, а наш первый поцелуй был лет в 10. Он предложил поцеловаться, сказал, что умеет, что видел в кино, как правильно это делать. В итоге было так неприятно, что я потом бегала и умывалась весь учебный день на переменах, да, в общем, размышляла, что произошло, попросила учительницу нас рассадить. Она, привыкшая к такому повороту событий, рассадила, не зная истинных причин, и сказала, да ладно, скоро помиритесь и будете проситься обратно. К счастью, этот случай произошел перед летними каникулами, и мне не пришлось долго лицезреть этого умельца.
0: Вот это история вообще! Но вот моя личная заявка на победу.
1: Ну-ка. Ну,
0: мой фаворит. Маргарита ВКонтакте написала, пишет. Мне 13 лет. Я в пионерском лагере в самом правильном передовом отряде. Воспитатель отряда, женщина-педагог стальной СССРовской закалки. Я влюбляюсь в мальчика 16 лет из исправительного отряда. Нам запрещают видеться. И в итоге прощальная ночь, последняя ночь в лагере. Пора идти спать. И мы понимаем, что это наша последняя встреча. Мы отходим в заросли и целуемся. И тут... Вожатая это увидела и кричит: «Иди скорее в отряд!» И тут вышла та самая стальная тетя и убирает вожатую, понимаете? И пишет: «Мы с тем мальчиком час целовались, стоя в крапиве».
1: Ох.
0: Саша Величко из Хакасии пишет дальше Маргарита: «Привет тебе!» И до меня только что дошло, пишет дальше Рита, что это было в ночь на Ивана Купала, то есть в ночь с 6 на 7 июля. И пишет: «Получается, сегодня 30 лет моему первому поцелую. Ребята,
1: ух,
0: спасибо
1: ты.
0: Вам, вы просто сделали мой день». Маргарита.
1: Браво.
0: Это действительно, если ничего лучше за этот час не придет, я думаю, это чемпионство.
1: А я знаю, что добавлю, так. Что если сейчас нас слышит жена Саши Величко, у кого-то сегодня будет интересный вечер.
0: Да мало ли Саш Величко в Хакасии, все нормально. Ну, Свет, ну вот сейчас бы написала девочка, с которой твой муж впервые поцеловался, что у него был интересный вечер.
1: Ну...
0: Дима, у нее
1: стой,
0: похолодели глаза. Все, я ее выключаю, сейчас перематываю, разберетесь дома.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов

Шакира и Hips Don't Lie на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и мы прямо сейчас от Светы узнаем, что пора посмотреть в интернете, отправить родным и близким, чтобы им тоже было интересно.

0: Это другой, конечно. В любом случае, спасибо, друзья. Интернет живет, продолжает функционировать. И что еще интересного произойдет, и вдруг мы что-то упустим, вот Света завтра утром расскажет, опять же, имейте в виду.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: золотой. Но не ставили нам ничего, кроме нашей эстрады.
1: Слушайте, круто, круто.
0: Поэтому поцелуи первое время получались резкими и стремительными, как низкий старт бегуна.
1: И опять же, вспоминая Ильича и пионерские лагеря тех лет, и Ленин такой молодой, юный октябрь впереди, вот под такую песню попробуйте целоваться еще, глаза под нее закрыть, будет выглядеть чудесно, как будто вы дуете в горн. А, смотрите, друзья, у нас еще остается несколько минут для того, чтобы вы прислали свой комментарий. У нас уже есть со Светой свои фавориты, мы сейчас будем определять, кто все-таки выиграл, но вдруг ваш комментарий окажется самым лучшим. Итоги подведем через 10 минут в наших соцсетях, ждем ваш комментарий по теме первого поцелуя.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Спандау Бейли и True на радио 7 на Семи Холмах. Ну, раз они поют о магии, мы тоже поговорим о магии. Магии кино и новостях сериалов.
1: Радио 7. Синематека.
2: Так, ну давайте посмотрим. О великом дизайнере Джорджо Армани снимут художественный фильм. Поэтому любим, этому ждем, должно быть красиво. Картину под названием «Армани. Король моды» доверили оскароносному режиссеру Билли Аусту. Сюжет, судя по всему, будет посвящен тому, как простой итальянский парень выстроил грандиозную фэшн-империю. Но детали сценария пока держат в секрете, так что это очень интригует, и мы очень ждем.
0: Также осенью до наших кинотеатров доберутся новые «Отверженные». Это свежий взгляд на знаменитую историю Виктора Гюго с Винсаном Линдоном в главной роли. Фильм, как и оригинал, расскажет о беглом каторжнике Жане Вальжане, который...

0: понравилось критикам. Представляете, на самом деле я смотрела трейлер, он, ну, прям, ну, там все хорошо. Итак, по сюжету миньоны случайно будут древних чудовищ и сами же пытаются спасти от них планету. Проект вовсю хвалят за отсылки к голливудской классике и фильмам Чарли Чаплина. Похоже, и в этот раз удовольствие от просмотра получат не только дети, но и взрослые.
1: Синематека на Радио 7.

0: Роберт Майлз и Мария Нейлер, их One and One на радио 7 на Семи Холмах. Но у нас тоже сегодня одни единицы, потому что говорим о первом поцелуе. Вот он был номер один, и что было дальше? Победный комментарий совсем скоро. Утро на
1: Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Еще некоторое количество успеем озвучить. Здравствуйте, Светлана, здравствуйте, Дмитрий. Свой первый поцелуй я никогда не забуду. Ранняя весна, наше второе с девушкой свидание. Мы стоим, слушайте, один зонт на двоих, да, вот у ее дома. Она мне о чем-то воодушевленно рассказывает.
0: Некуда.
2: Но я ее абсолютно не слышу. И в какой-то момент просто молча, без всяких...

0: всяких намеков и предупреждений, и предложений без всяких «я ее поцеловал». Это было, что называется, очень незабываемо и головокружительно. Спасибо вам за то, что напомнили об этих прекрасных воспоминаниях.
1: А вот послушай, по-моему, мы пропустили комментарий от Дарьи, где ей было 15 лет, а так. Мальчику 14. Так. И она мечтала познакомиться с мальчиком в поезде. Пропустили, слушай.
0: Пропустили, ну.
1: Хорошо, возобновляем. Едем мы с мамой, тетей и кучей детей на море в плацкарте. Последнее купе у туалета. С нами в вагоне оказался детский лагерь волейболистов.
0: Ух ты.
1: И именно Тёма оказался на соседней со мной верхней полке. И дорога была сутки с половиной. Сначала весь день мы болтали. Ночью лежали рядом поперек наших полок в полной темноте. Он держал меня за руку.

0: руку, подползал все ближе, ближе и поцеловал. Он... что даже в горло попало. Он осуществил мою детскую мечту, и был целый квест у нас затем, без телефонов, адресов и интернета. Мы искали его лагерь и нашли. Вернулись в Москву, встречались еще полгода,
1: ух ты,
0: а потом расстались из-за его мамы.
1: А даже это вот «Добро ничего. Пожаловать во взрослую жизнь» называется. Сколько этих случаев-то было. Еще один от Натальи. Там история про то, что первый поцелуй был очень романтичным и так далее. Ну, в общем, случилось это на палубе круизного корабля. Надо было отдельно сказать, что примерно в это же время на экраны вышел фильм «Титаник», что добавило романтики, юношеской страсти этому моему первому поцелую. Вспоминаю его, завидую сама себе, Антону с Веерной улицы в Москве. Привет. Вот еще кто-то сегодня будет нервничать.
0: Ладно, вернемся к главным нервам.

0: лет она в пионерском лагере в самом передовом отряде. У них очень строгая женщина-педагог-воспитатель. И она подружилась с мальчиком и влюбилась в него. Мальчик был из исправительного отряда, то есть где были все хулиганы. Им запрещали видеться, и вот у них прощальная ночь.
1: Ромео и Джульетта,
0: да. Они отходят в заросли и начинают целоваться. Вожатая кричит: «Ну-ка, быстро сюда!» И тут выходит та самая строгая женщина-воспитательница, убирает вожатую из кадра, и они, вот эти мальчик с девочкой, продолжают еще час целоваться, стоя в крапиве. В общем, от Маргариты улетел привет Саше Величко в Хакасию. И почему мы именно этот комментарий выбрали победным? Потому что сегодня ровно 30 лет этому поцелую, потому что он случился в ночь с 6 на 7 июля.
1: Невероятно. И...

0: Мы будем завершать утро на Семи холмах. Это было легкое, кстати, утро, пролетевшее очень быстро, несмотря на то, что здорово, понедельник на календаре. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа в 17.00 воздушные поцелуи будет раздавать наш коллега Олег Машков, и это будет вечер на Семи холмах. Но мы прощаемся до завтра. Всем спасибо, это было здорово. Пока.
1: Пока.

0: Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее. 12+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trovic. Sono spiacente.

0: Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В Госдуме предложили ввести выплаты для абитуриентов рабочих специальностей. Инициатива направлена на привлечение молодежи в дефицитные профессии, заявил вице-спикер Борис Чернышов. По мнению депутата, выплату предлагается предоставлять после зачисления на программы среднего профессионального образования. Ее размер может определяться на федеральном или региональном уровне с учетом потребностей рынка труда. Как считает Чернышов, такая мера позволит повысить привлекательность рабочих профессий среди молодежи и частично решить проблему кадрового дефицита. Длительность оплачиваемого больничного в России при серьезных заболеваниях может достигать 10-12 месяцев. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, стандартный срок нетрудоспособности из-за болезни врач вправе продлевать до 10 месяцев. А в особо сложных случаях, например, после тяжелых операций, до года. Весь этот период контролируется врачебной комиссией, а работник получает пособие. Парламентарий также напомнил, что в этом году максимальная выплата по больничному листу составляет 6827 рублей в день. В Министерстве труда не видят препятствий для перехода на 4-дневную рабочую неделю. Это можно сделать уже сейчас, без внесения изменений в законодательство. Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, Трудовой кодекс позволяет работодателю и работникам с согласия сторон перейти и на 4-дневный, и на 6-дневный график работы. Это можно сделать с помощью коллективного договора или соглашения с конкретным сотрудником. Идея о переходе на 4-дневный график работы регулярно всплывает в России. У нее есть как сторонники, так и противники. С сегодняшнего дня поезда 4-го московского центрального диаметра временно не будут останавливаться на станции Серп и Молот. На ее месте появится новый современный городской вокзал. И сейчас железнодорожники приступают к очередному этапу строительных работ. Специалисты начнут работы по переустройству железнодорожных путей. Для этого потребуется полностью демонтировать существующую пассажирскую инфраструктуру. На ее месте уложат новые пути, а также разместят все необходимые коммуникации. На время закрытия для пассажиров подготовили альтернативные маршруты. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Мы решили не проходить мимо праздника Ивана Купалы и будем уточнять у вас, друзья, какие народные приметы, ну или ритуалы для вас таки работают.
1: Ну и точно сработает следующая схема. Участвуйте в наших играх, забирайте крутейшие подарки и, конечно же, радуйтесь лучшей и любимой музыке.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что нас

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину.

0: длительный срок хранения.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самое полное.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Мы решили не проходить мимо праздника Ивана Купалы и будем уточнять у вас, друзья, какие народные приметы, ну или ритуалы для вас таки работают.
1: Ну и точно сработает следующая схема. Участвуйте в наших играх, забирайте крутейшие подарки и, конечно же, радуйтесь лучшей и любимой музыке.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Мы решили не проходить мимо праздника Ивана Купалы и будем уточнять у вас, друзья,

Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем

0: только на Радио 7. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
3: Я доволен. Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите. Смотрите лучшее.
2: 12+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

На Волге вблизи Городца в Нижегородской области пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Инцидент произошел накануне. По предварительным данным, теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд столкнулся с теплоходами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». Суда получили вмятины на корпусах. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Ведомство будет устанавливать обстоятельства и причины столкновения. Напомню, в начале июля на Волге сел на мель теплоход «Нальчик». Инцидент также произошел вблизи Городца. Обошлось без пострадавших. Размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году может превысить 767 тысяч рублей.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Ну что, любители истории, сегодня на вашей улице праздник, потому что этим вечером обсудим книги, в которых разные исторические темы.

«Вечер на семи холмах».

0: Ариана Гранде и Джастин Бибер на радио 7. Stuck with you. Или застрял с тобой. Да, вот именно такой идиомой англоговорящие граждане обозначают любовь. И вот что-то мне подсказывает, что застрять в той же самой любови, оно куда приятнее будет, нежели на работе. Ну, серьезно. Так что давайте, наверное, уже потихонечку паковать вещички, да собираться в путь-дорогу. Многие уже могут себе подобную шалость позволить. Все-таки в Москве уже без 11 минут конец рабочего дня. Ну и на ход ноги мы с вами послушаем «Шафт», а прямо сейчас «The Connells» на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь.

0: почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы, ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 6 вечера. Да, прямо сейчас главные новости к этому часу по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по Омску, который расположен в 2500 километрах от границы. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хаценко. Он попросил граждан сохранить спокойствие и доверять лишь проверенной информации, подчеркнув, что оперативные службы предпринимают все меры по ликвидации последствий. Из-за угрозы воздушной атаки в аэропорту Омска временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об их снятии пока не сообщалось. Позднее Хаценко добавил, что нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла, где расположен нефтеперерабатывающий завод. По данным Минобороны, большая часть дронов уничтожена, погибших и пострадавших нет. Режим продажи бензина по схеме «четный-нечетный» в Орловской области продлится до среды. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, несмотря на нормализацию ситуации с топливом, решено сохранить введенный порядок еще на 3 дня до полной стабилизации. Объем отпуска на одну машину остается прежним, не более 30 литров. С минувшей субботы в Орловской области действует временный порядок продажи топлива. В четные даты заправляются автомобили с четной первой цифрой госномера, в нечетные с нечетной. Соблюдение правил контролируют силовики. Кофе вновь прибавил в цене. Биржевые цены на арабику на торгах в понедельник выросли на 5% и впервые с 25 марта превысили отметку в $7000 за тонну. Напомню, в конце прошлого года мировые цены на кофе резко упали после того, как Дональд Трамп освободил от 40% пошлин импорт некоторых видов бразильской сельхозпродукции, включая кофе и какао. Причинами такого решения назвали растущее недовольство американских потребителей высокими ценами на продукты питания. Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по числу выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ в основной период. Как пишет ТАСС, рекордный результат показал Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников. В прошлом году в регионе было 536 таких результатов. Ну а в Москве, напомню, выпускница инженерного класса Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на 500 баллов.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну все, друзья мои, предлагаю преисполниться оптимизма и дружно сойтись на том, что самое сложное на этой неделе мы уже преодолели. 18.03 в столице. Понедельник долой, ну, точнее, рабочую часть такового. А вот освободившееся время мы можем занять чем угодно. Той же самой игрой «Третий лишний», например. К ней приступим в ближайшую четверть часа, а во второй его половине в студии появится Филипп Смирнов и устроит нам очередную экскурсию по столице. А пока же вернемся к музыке, с вашего позволения. И далее в эфире Daft Punk и The Weeknd. А прямо сейчас Эмилия на Радио 7. Добрый вечер.

я чувствую, любовь где-то уже совсем-совсем рядом. Вот только руку протяни, и она обязательно случится. Примерно об этом сейчас и пели Daft Punk и The Weeknd на Радио 7. Уверен, друзья мои, что это действительно так. Все очень даже близко, все хорошее во всяком случае. Как минимум, игра «Третий лишний» действительно практически уже началась. Собственно, отправляйте заявку на участие. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru считается тому, кто седьмое пришлет, и выпадет часть претендовать на подарок этого вечера. Ну, а играть сегодня будем на два приглашения в Покровка-театр. 9 июля состоится премьера спектакля «Анна Каренина» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Бигбаева. Так что, если хотите на это событие, безусловно, попасть, напомню, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru отправляете, а дальше просто держите кулаки, чтобы оно оказалось седьмым. И тогда играть будем именно с вами. Удачи!

0: Дарья, здравствуйте. Или, как у вас говорят, good evening, Дарья. Все правильно?
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Hello.
0: Ну, Дарья, вот смотрите, как получается. Вы у нас человек не чуждый английского языка. Я надеюсь, что вот

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет преподаватель английского языка из Москвы по имени Дарья.

0: Эктором, я уверен, все бы лежало на поверхности. Сегодня, оказывается, День архитектора в России. Профессиональный праздник, который второй год официально отмечается. Ну и, во-первых, с вашего позволения, давайте всем архитекторам привет, поздравления передадим. Вам же не жалко?
1: Нет? Конечно, всем архитекторам, всех архитекторов с праздником поздравляю.
0: Вот, видите, даже ненашинских поздравили, получается так. Ну и, Дарья, скажите, пожалуйста, какой из трех слов это не термин такого искусства, как архитектура? Антаблемент, апсида или абулия? Вот что лишнее, что не архитектурный термин? Антаблемент, апсида. Так, еще раз, да? Нет?
1: Антаблемент и а что?
0: Все слова на букву А. Антаблемент, апсида и абулия. Вот что лишнее, что не термин архитектуры. Вы знаете, как мне приятно, простите, великодушно. Вот слушать этот тяжелый вздох. Итак, значит, вариантов у вас нет стопроцентных. Одна интуиция женская.
1: Мне кажется, антаблемент звучит как будто что-то из архитектуры. Ну, по-любому. Антаблемент.
0: По-любому.
1: Что-то очень такое возвышенное. Апсида. И третье у нас это...

0: все. Ну и все. Вот абсолютно верный ответ. Абулия – это состояние, при котором у человека пропадает или сильно ослабевает воля. Да, то, проще говоря, это патологическое безволие. Вот у вас, надеюсь, не случается подобного безобразия, нет?
1: Нет.
0: Прекрасно. Как минимум, я надеюсь, что никакая абулия вас не обуяет 9 июля, потому что вы, Дарья, получаете 2 приглашения в Покровка театр. 9 июля там состоится премьера спектакля «Анна Каренина» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Бигбаева. Ну и все. Затем возвращаемся к лучшей музыке на все времена с чистой совестью. Добрый вечер.
2: Вечер на

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Давайте пройдемся сегодня по Пречистенской набережной. Начинается она от Ленивки. Раньше именно на эту улицу выходила трасса Большого Каменного моста. Он тогда назывался Всесветский, а наши предки не переправлялись на другой берег с товаром и устраивали на Ленивке ленивый торжок. Небольшой рыночек. Почему ленивый? Не потому, что им было лень преодолевать мост, а потому, что они торговали прямо с вазов и телег. Ну, типа ленились. Удобно ведь, тяжелые не таскать, да прилавка не нужно. На берегу реки и на баржах в ее течении традиционно устраивались бани и прачечные. Поэтому на набережную от Кремля можно было пройти через Портамуйные ворота. Напротив храма Спасителя в начале 20 века действовала очень интересная организация – клуб охотников и рыболовов. Хоть места эти сегодня и славятся тем, что тут водится судак, люди сюда шли совсем не за тем, чтобы посидеть с удочкой. Скорее, чтобы в присутствии дам с заниженной социальной ответственностью за чаркой горячительного поведать о своих успехах на рыбалке и охоте. В окрестностях также было много и лихих людей, что брали охотников тепленькими в оборот. Ну, идем дальше. Роскошный дом Перцевой надолго затормозит наше внимание. Его построили в 1907 году по инициативе инженера путей сообщения Петра Перцева, который записал этот дом на свою жену. Он хотел создать пространство для творческой интеллигенции. Был меценатом. Проект в неорусском стиле разработал художник Сергей Малютин. Фасад богато украшен майоликой со сказочно-былинными мотивами. Птица сирен, медведи, совы, элементы волшебного сада. Есть резные балконы, а одну из лоджий прозвали «беседкой цариц». В подвале в начале 20 века работал знаменитый театр-кабаре «Летучая мышь». После революции в доме жили и работали известные художники, например, Роберт Фальк. Многие адреса на набережной дублируются. Параллельно идет курсовой переулок. Под номером 31 по набережной и номером 7 по курсовому переулку стоит прекрасный гидротехнический объект, в котором теперь посольство. Насосную станцию для сандуновских бань возвели в конце 1890-х годов как часть масштабной реконструкции сандуновских бань. В 1896 году комплекс торжественно открыли. За проект отвечали архитекторы Фрейденберг, Калугин, Чагин. А инженерное обеспечение, водопровод, насосы, фильтры разрабатывали инженеры Зимин и Карельских. Отсюда вода перекачивалась в сундуны, и качество очистки было таким, что ее можно было пить без кипячения. Всему виной американские фильтры системы «Нептун». Ну и еще два здания здесь заслуживают нашего внимания. Цветковская галерея и особняк Мазурина, который недавно отреставрировали. Первое здание построили для мецената и коллекционера Ивана Цветкова. Он задумывал его как галерею для своей коллекции русской живописи и графики. Художественное оформление здания по эскизам Виктора Васнецова придало дому облик сказочного древнерусского терема. Фасад украшен изразцовой мозаикой и резными деталями, а планировка была специально продумана под размещение картин. В 1909 году Цветков передал дом и коллекцию в дар городу. Ну а второй дом приютил художника и архитектора, который построил это здание по собственному проекту. Оно во французском стиле снаружи, а внутри в английском. Сходите, посмотрите.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Stereophonics на радио 7. Maybe tomorrow, или если по-нашему, то может быть завтра. Получается так. И знаете, друзья мои, вот давайте будем держать кулаки, чтобы то самое завтра, оно было лучше, чем вчера, то есть чем сегодня. Но, тем не менее, мне кажется, пускать на самотек этот вечер также не стоит. Давайте сделаем его действительно добрым, ну и, конечно же, музыкальным. А лучшую музыку на все времена, как и привыкли, будем слушать здесь, на Радио 7. 18:49 в столице. Всем привет и легкого вечера.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Вернее.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону,

0: Важные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
0: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера. И прямо сейчас будем впитывать свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Мир на Украине гораздо ближе, чем мы можем себе представить. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что он завершил 8 войн, и это должно было стать одной из самых простых. Накануне Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который продлился почти полтора часа. Разговор состоялся по инициативе США. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта. Президент России проинформировал своего коллегу о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил о взятии Константиновки в Донецкой республике. Кремль рассчитывает, что лидеры двух стран продолжат контакты в ближайшее время.

Пользователи смогут и дальше использовать иностранную почту для входа на российские сервисы. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он уточнил, что новые нормы направлены прежде всего на владельцев сервисов, которые допускают регистрацию через иностранные почтовые платформы. Их будут стимулировать исключать такую возможность в будущем. В конце июня Владимир Путин подписал закон,

0: до 700 тысяч рублей. Старшеклассники смогут учиться без выбора профильных предметов для углубленного изучения. Новый федеральный образовательный стандарт для учеников 10 и 11 классов начнет действовать с сентября следующего года. Минпросвещение планирует утвердить его в июле. Если ранее школьникам необходимо было осваивать не менее 2 дисциплин на профильном уровне, то новый стандарт позволит изучать все предметы по базовой программе. По мнению разработчиков, это поможет сохранить доступность среднего общего образования без дополнительного отбора. Пассажиры столичного метро смогут отправить открытку в честь Дня семьи, любви и верности и оставить ее на одной из 10 стоек «Живое общение». Воспользоваться такой возможностью можно сегодня, завтра и в среду с 8 утра до 8 вечера абсолютно бесплатно.
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: А вот уже и 7 вечера в столице. Судя по времени, для еще большего количества граждан рабочая часть понедельника уже в прошлом осталась. Но если кто-то еще до сих пор преисполнен благородных трудовых порывов, ни в коем случае не переживайте. У вас тоже скоро все обязательно случится. Так что давайте, наверное, прислушаемся к артисту по имени Мика, которого на Радио 7 послушаем. И, друзья мои, relax, take it easy, полегче. Все будет здорово, я точно знаю, так что не переживайте. А между тем в столице уже 8:03 пополудни. Всем привет, и пусть этот вечер обязательно будет добрым.

все, что я делаю ради тебя. Да, вот об этом сейчас и пел Брайан Эдамс. И знаете, вот мне кажется, примерно такой же ход приобретают мысли у каждого любящего человека. И не только человека, между прочим, серьезно. Ну вот, потому что Радио 7 живет по этому же принципу. Все, что мы делаем, для вас, дамы и господа. Ну, иначе все не имеет никакого смысла, право слова. И вот теперь мы для вас изобрели еще и официальное мобильное приложение радиостанции. Называется оно Радио Хаб, и вы теперь можете абсолютно бесплатно скачать его в вашем магазине мобильных приложений, а дальше просто запускаете в один клик и наслаждаетесь лучшей музыкой на все времена, причем везде, где только есть интернет. Как по мне, откровенно классное приложение получилось, так что обязательно попробуйте. Договорились? Вот и славно. Ну а пока давайте вернемся к музыке, и далее на Радио 7 Майкл Джексон, а прямо сейчас Тейлор Свифт на Семи холмах. Отличного вечера!

Майкл Джексон на радио 7. Билли Джин. Со всех сторон знаковые песни. Вот, например, благодаря ей Майклу в свое время впервые номинировали на музыкальную премию Эмми. Случилось это в 83-м году. Вот когда Джексон вместе с братьями выступил на телевизионном концерте в честь 25-летия лейбла, на котором тогда выпускались Jackson's Five. Сначала группа отыграла, а затем Майкл всем заявил: а вот смотрите, какую музыку я начал писать сольно. И взял да исполнил Билли Джин, от которой потом мир просто сошел с ума. Кстати, в тот же вечер Майкл впервые исполнил ту самую лунную походку, которая затем стала его визитной карточкой наравне с вот этой шляпой и белой перчаткой. Ах, обожаю этого артиста, вот готов о нем часами напролет разговаривать. Тем более есть что рассказать о короле. Но, как бы там ни было, лучшая музыка на все времена, знаете ли, сама себя не послушает. Так что давайте ей в этом поможем, ладно? И через несколько минут в эфире появится Белинда Карлайл. А прямо сейчас Гарру на Радио 7. Добрый вечер.

0: Но как бы это покультурнее сказать? Чертовски привлекательно, да. По-нашему так называется песня «Pink», которую мы с вами на «Радио 7» послушали. И, друзья мои, вот давайте, пожалуйста, эти два слова «чертовски привлекательно» запомним и применяйте к себе это с завидной регулярностью. Ну, серьезно, потому что множество исследований показывает, что та самая уверенность, она как минимум вызывает интерес у противоположного пола. Поэтому запоминаем, каждый из нас чертовски привлекателен, и вот с этими мыслями мы вернемся к той самой безмерно привлекательной и со всех сторон лучшей музыке на все времена. Далее в эфире Wet Wet Wet, затем послушаем Криса Ри и Bad Boys Blue под занавес часа, а пока же Commodores на Радио 7. Отличного вечера!
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Если беспокоит отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 8 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Аэропорт Омска возобновил работу. Он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Одновременно с этим губернатор Виталий Хаценко объявил об отмене режима беспилотной опасности. Сегодня вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по Омску, который расположен в 2500 километрах от границы. По словам главы региона, нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Минобороны сообщили, что большая часть дронов уничтожена, погибших и пострадавших нет. Рамзан Кадыров выдвинут кандидатом на пост главы Чечни. Действующий руководитель республики будет баллотироваться на эту должность от «Единой России». Решение принято единогласно на конференции регионального отделения партии в Грозном. Сам Кадыров назвал вынужденным свое участие в выборах главы Чечни, отметив, что выбрал бы другого кандидата. При этом он подчеркнул, что готов служить для народа в случае поддержки. Кадыров добавил, что власти республики не планируют менять курс развития и намерены продолжить уже проводимую работу. Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику 19 лет с 2007 года. На последних выборах, которые проходили в 2021 году, он набрал более 99% голосов. Мошенники запустили новую схему обмана россиян. Они под видом управляющих компаний рассылают уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. В таких сообщениях они указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для

0: Цифры запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госскан». Сотрудники организации и индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто», а также в цифровом ID в МАКС. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. В Минцифры подчеркнули, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Вот все-таки, знаете, и правда, чем ближе к своему логическому завершению понедельник, тем он как-то приятнее, что ли, становится. Ну, серьезно. Надеюсь, что вы уже умудрились все авторшоки первого рабочего дня оставить в прошлом, и теперь ничто вам не мешает качественно и с удовольствием проводить этот совсем не худший из вечеров. Ну, а чтобы он оказался еще приятнее, добавим в него музыки, с вашего позволения. И далее в эфире появится Тувилу, а прямо сейчас Роксет на Радио 7. Добрый вечер.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Бобби Макферрин на радио 7. Don't worry, be happy. Или не парься, будь счастлив. По-нашему так примерно получается. И знаете, действительно, слова-то золотые. Вот чего попусту переживать? Давайте жить эту лучшую из жизней и делать это под музыку радио 7. Ну, так оно серьезно, еще приятнее получается. И вот ту самую музыку вы можете слушать разными способами. Начиная с эфира, можете заходить на наш сайт radio7.ru. Там тоже плеер имеется. Но мы разработали новое мобильное приложение станции Radio Hub. Попробуйте слушать нас еще и таким вот образом. В один клик запускаете и все. Впитываете лучшую музыку на все времена в свое удовольствие. Поэтому качайте в своем магазине мобильных приложений и будет вам счастье. Ну а тем или иным способом далее мы послушаем Ace of Base. А пока же Дэвид Ашер на Радио 7. Добрый вечер.

Ace of Base на радио 7. Don't turn around или не оборачивайся. По-нашему так получается. Но как ни крути, друзья мои, не за горами тот момент, когда мы обернемся на прожитое лето и будем его оценивать. А вот как утверждают социологи, ежегодно лишь около 31% россиян могут сказать, что провели лето здорово и ни о чем не жалеем. При этом 33% опрошенных граждан сожалеют, что не успели осуществить все задуманное. И еще 18% думают, что планы, которые они реализовали, пошли как-то не так. 11% рвут на себе волосы, вспоминая, что не смогли летом съездить на отдых. Ну а 4% жалеют, что вообще не были в отпуске. Да. Поэтому вот давайте договоримся, пока лето еще не закончилось, давайте наверстывать все, что еще не умудрились сделать. Как минимум, нужно отдохнуть. Это правда. Ну а пока давайте этим вечером продолжим отдыхать под лучшую музыку на все времена. И впереди у нас Адель. А прямо сейчас Стинг и Милен Фармер на Радио 7. Отличного вечера!

Группа Europe на радио 7. The Final Countdown, или обратный отсчет, если по-нашему. И вот, друзья мои, знаете, мне кажется, чтобы понедельник был не таким уж травмирующим днем, то его стоит считать не первым рабочим, а вести с него именно обратный отсчет до наступления выходных. Ну, серьезно, вот то самое. 5, 4, 3, 2, 1, и все. Улетаем в стратосферу. Тем более, осталось-то уже всего 4 счета. Так что, наверное, в будущее действительно можно смотреть с изрядной долей оптимизма. Ну, а ближайшее музыкальное будущее принесет нам артистку по имени Оусиана. А прямо сейчас Lighthouse Family на Радио 7. Добрый вечер.

0: «Оусиана», которую мы с вами на «Радио 7» только что послушали, в этой песне призывает всех дружно приступить к слезоиспусканию. Да, мол, плачьте, плачьте, от этого будет только легче. Но, надеюсь, эмоции у вас абсолютно противоположные. Глаза не на мокром месте, а хочется, наоборот, получить максимум удовольствия от этого вечера. И что-то мне подсказывает, что в компании «Радио 7» оно будет гораздо более вероятно. Так что обязательно оставайтесь с нами. Далее нам предстоит только лучшая музыка на все времена, причем целый час только любимые песни, без пауз и перерывов. Так что наслаждайтесь. Ну и за сим, пожалуй, все. Позвольте откланяться до завтра. День грядущий. По хорошей традиции начнем в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ну а к 5 пополудни и ваш покорный слуга обещается вернуться. Все. На этом всем пока, прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляет. Динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Музыка оживает, когда вы слушаете Радио 7. Она такая разная, легкая и нежная. Страстная и огненная. Всегда лучшее. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, об стену горох или о стену горох? Об стену горох считается правильным вариантом. В некоторых устоявшихся выражениях используется предлог «об» перед согласной буквой. Например, «рука об руку» или «как рыба об лед». Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Мы решили не проходить мимо праздника Ивана Купалы и будем уточнять у вас, друзья, какие народные приметы, ну или ритуалы для вас таки работают.
1: Ну и точно сработает следующая схема. Участвуйте в наших играх, забирайте крутейшие подарки и, конечно же, радуйтесь лучшей и любимой музыке.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Мы решили не проходить мимо праздника Ивана Купалы и будем уточнять у вас, друзья, какие народные приметы, ну или ритуалы для вас таки работают.
1: Ну и точно сработает следующая схема. Участвуйте в наших играх, забирайте крутейшие подарки и, конечно же, радуйтесь лучшей и любимой музыке.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, об стену горох или о стену горох? Об стену горох считается правильным вариантом. В некоторых устоявшихся выражениях используется предлог «об» перед согласной буквой. Например, «рука об руку» или «как рыба об лед». Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на «Радио 7».

0: Света, о чем говорим завтра?
1: Мы решили не проходить мимо праздника Ивана Купалы и будем уточнять у вас, друзья, какие народные приметы, ну или ритуалы для вас таки работают.
0: Ну и точно сработает следующая схема. Участвуйте в наших играх, забирайте крутейшие подарки и, конечно же, радуйтесь лучшей и любимой музыке.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.